Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 6 часов утра.

знаю тех, кто мне мешает идти. Каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой. Кто не первый, тот уже не второй. Каждый глуп, каждый

0: как ждала тебя, Вова.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации».
0: Новости.
2: Здравствуйте. МИД Армении получил уведомление России о возможности денонсации соглашения по поставкам газа, нефти и алмазов в случае вступления Еревана в Евросоюз, сообщила Мария Захарова. При этом Центральный банк Армении рассматривает сценарий повышения цен на российский газ как апокалиптическое явление, которое приведет к сокращению экономики, заявил глава ЦБ Мартин Галстян. Ранее сообщалось, что в случае продолжения процесса вступления в Армении в Евросоюз Москва приостановит или денонсирует соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа и нефтепродуктов. Представитель МИД Мария Захарова выступила на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Она назвала главный критерий успешного мужчины, и это не деньги. По ее мнению, важно, чтобы женщина хотела от него детей. Ее слова приводит Четвертый канал. Захарова также сообщила, что 16 сентября на международном фестивале молодежи выступит ее шеф, глава МИД России Сергей Лавров. Выступление будет посвящено вопросам актуальной внешнеполитической проблематики, роли России в деле консолидации и развития профессиональных навыков молодых людей из разных стран, а также ответственности молодого поколения в формировании более справедливого многополярного мира, сообщает «Коммерсант». На Екатеринбургской кольцевой дороге с 10 по 15 километр ввели временную схему движения. Из-за ремонта движение перезапустили на новую сторону путепровода на пересечении с улицей Высоцкого. Теперь транспорт движется по правой стороне будущей шестиполосной магистрали. На старом путепроводе начинается реконструкция. После проведения работ он будет обеспечивать движение по левой стороне расширенного участка ЕКАД, сообщили в департаменте информполитики, на который ссылается «Комсомолка». Екатеринбуржец выиграл 2 миллиона рублей в лотерею, но до сих пор не забрал приз, сообщили в пресс-службе оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином. По итогам розыгрыша 7 участников из Приморского края, Ленинградской, Московской и Свердловской областей, а также участники онлайн, выиграли по 2 миллиона рублей. Один из выигрышных бумажных билетов был куплен в отделении Почты России в Екатеринбурге, рассказали в пресс-службе лотереи. Российский актер Юра Борисов снимается в режиссерском дебюте Сальмы Хайек. Она снимает полнометражный фильм «Арена». Актриса также сама написала сценарий и сыграет одну из главных ролей. Съемки проходят в настоящий момент в Мексике. Партнерами Хайек по фильму стали Юра Борисов, а также британка Кара Делевинь. Хайек продюсирует картину вместе с Анджелиной Джоли. Точная дата премьеры «Арены» пока не объявлена. Доллар на среду 84 рубля 24 копейки, евро 97.30.
0: Реклама.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды в Екатеринбурге представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер юго-западный с переходом на южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха составит 15-17 градусов выше нуля.
0: Реклама.
7: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
8: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
9: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: году. Вот мы добрались уже до серединки этой рабочей недели. Надеюсь, неделя складывается должным образом. Все красиво, все легко, все получается, и пускай дальше так же будет. Ну, а для того, чтобы не совершить каких-нибудь роковых ошибок, будем прислушиваться к рекомендациям астрологов, тарологов и нумерологов. Не хотите — не прислушивайтесь. Все равно все эти звезды, стихии и числа сделают всякие волшебные штуки с вашей жизнью, и все у вас будет хорошо. Через несколько минут наша рубрика «Карта дня». Если вы во все это верите, не пропустите.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: 7:20 в Екатеринбурге. Сегодня 16 сентября 2026 года. Это день трансформации и верности принципам. Число дня 8. Восьмерка – это число кармы, баланса материального и духовного, справедливости и, та-дам, больших денег. Сегодня запускаются процессы, которые вознаградят вас за все прошлые труды. Сейчас прогноз для всех знаков зодиака. Стихия огня – это Овен, Лев и Стрелец. День несет мощный прилив сил, но также и опасность поспешных решений. Направляйте энергию в созидательное русло, снизьте контроль над близкими. Слышали? Телец, Дева и Козерог – это представители стихии Земли. Среда потребует от вас максимальной концентрации и внимания к деталям. Велика вероятность крупного профессионального или финансового успеха. Важно избегать бытовых конфликтов и споров. Близнецы, Весы и Водолеи – стихия воздуха. Для вас день окажется чрезвычайно динамичным, наполненным звонками, встречами, переговорами. Есть риск поддаться иллюзиям или сплетням. Держите планы в секрете, пока они окончательно не созреют. Ну и, наконец, Рак, Скорпион и Рыбы – представители стихии воды. Вы будете тонко чувствовать скрытые мотивы окружающих. Избегайте выяснения отношений, так как мелкая обида может перерасти в затяжную ссору. Девиз сегодняшнего дня от карт Таро. Доверься потоку изменений, сохраняя внутреннее равновесие. Пускай все хорошие прогнозы сбываются для вас в компании «Радио Лето».
1: Радио Лето. Реклама.
2: Казанова. Ехал я.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

7:31 в Екатеринбурге. Удивительные ДТП. Вот о них я вам сейчас расскажу. Одно удивительнее другого. В Казахстане кошка попыталась угнать автомобиль. Представляете, до чего дошли эти пушистые, обнаглели совсем. Она забралась в салон автомобиля через открытое окно. Что-то там, видимо, поскакало. Случайно нажала, я так догадываюсь, на педаль газа. И автомобиль неожиданно поехал вперед и врезался в стену. Кошечка, конечно, очень испугалась, пережила сильный стресс, выскочила наружу и скрылась, зараза, с места преступления. Поймать ее никому не удалось. Что с автомобилем, не знаю, но, видимо, ничего страшного не произошло. Так чуть-чуть воткнулся в стенку. А еще одна героиня следующей нашей новости, 71-летняя героиня, сбежать от возмездия не смогла. Хотя и была, внимание, на электросамокате. Да, кстати, если вы думаете, что на этом устройстве, транспорте гоняют исключительно шальные подростки, то подумайте еще разок. Дело это было все в Липецкой области. Пенсионерка 71 года на электросамокате на бешеной скорости сбила, ну, практически свою ровесницу, 65-летнюю пешеходку-пенсионерку. И пострадавшая получила черепно-мозговую травму, переломы там всякие и так далее. В общем, теперь этой самой пожилой лихачке грозит реальный срок от 3 до 7 лет лишения свободы. Поэтому хочу обратиться сейчас.

0: Полет нормальный. Нормальный. Полет нормальный.
1: 7 часов 40 минут в Екатеринбурге. У нас сегодня 15-17 градусов выше нуля ожидается. А вот в Дагестане еще, между прочим, бархатный сезон. Даже кое-кто купается, не боясь ротавируса. Там сейчас 25-27 градусов. Из аэропорта Кольцова есть рейсы в Махачкалу. Прямые. Загранпаспорт не нужен. Лететь около 3 часов. Очень удобно. Дагестан встретит вас невероятными природными красотами, историческими памятниками, гостеприимством и вкусной кухней. Обязательно посетите Сулакский каньон, один из самых глубоких в мире. Там бирюзовая вода, подвесные мосты, пещеры. Полюбуйтесь на водопады. Их в Дагестане несколько, среди них есть даже подземный. Именно в Дагестане на огромной песчаной дюне посреди гор снимали «Белое солнце пустыни». И это место, оно называется Бархан-Сарыкум, тоже можно посетить. Там красиво. Обязательно съездите из Махачкалы в Дербент. Это всего 130 километров. Там, на берегу Каспийского моря, расположена живописная древняя крепость Нарын-Кала. Дербенту более 2000 лет, только как городу, на самом деле еще больше. Это один из самых древних городов на территории России, так что если вы любите историю, вам точно понравится. Ну, а если вы любите вкусно поесть, Дагестан понравится вообще без сомнения. Тут много национальных блюд из говядины, баранины, зелени, овощей. Обязательно попробуйте хинкал, не путать с хинкали, и лепешки чудо. А на десерт возьмите сладкий убечь и чай с чабрецом. Ну, короче, что мы тут сидим? Погнали в лето!

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу, радио лето. Все включено, шоу.
2: 7 часов 55 минут в Екатеринбурге. С вами Юлия Никанорова. Вы слушаете «Радио Лето» на частоте 98.9 FM. Сегодня, если вы точно так же, как я, рано встали, то вы могли наблюдать великолепнейший рассвет. Тихий, яркий, красивый, безветренный, с пением птиц. Я уверена, что день, который так начинается, он просто обязан быть великолепным. Поэтому я вам это от души желаю. Пускай у вас все складывается сегодня так, как должно, и даже лучше. Ну, а мы с вами буквально через несколько минут встретимся снова в следующем часу. И у вас будет возможность выиграть 2 билета на концерт в нашем конкурсе «Не шведский стол».
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра.
1: Спонсор рубрики ООО «Интерлингва» – Языковая академия «Талисман».
0: Новости.
2: Доброе утро. В России уже этой осенью можно будет предъявлять водительские права через мессенджер Макс. Техническая подготовка сервиса завершается. Об этом на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, пишет ТАСС. Представитель МИД Мария Захарова выступила на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Она назвала главный критерий успешного мужчины, и это не деньги. По ее мнению, важно, чтобы женщина хотела от него детей. Ее слова приводит Четвертый канал. Захарова также сообщила, что 16 сентября на международном фестивале молодежи выступит ее шеф, глава МИД России Сергей Лавров. Выступление будет посвящено вопросам актуальной внешнеполитической проблематики, роли России в деле консолидации и развития профессиональных навыков молодых людей из разных стран, а также ответственности молодого поколения в формировании более справедливого многополярного мира, сообщает «Коммерсант». В Каменске-Уральском арестовали подозреваемого в угоне автомобиля у бойца специальной военной операции. Как сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, 21-летний подозреваемый сам пришел в полицию и дал показания. Причем туда его привела мама, пишет «Комсомолка». Екатеринбуржец выиграл 2 миллиона рублей в лотерею, но до сих пор не забрал приз, сообщили в пресс-службе оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином. По итогам розыгрыша 7 участников из Приморского края, Ленинградской, Московской и Свердловской областей, а также участники онлайн, выиграли по 2 миллиона рублей. Один из выигрышных бумажных билетов был куплен в отделении Почты России в Екатеринбурге, рассказали в пресс-службе лотереи. В Екатеринбург прилетит легендарный вратарь Матвей Сафонов, выступающий за сборную России и французский ПСЖ. 3 октября на Екатеринбург-арене впервые сыграет сборная России. Это будет товарищеский матч с Намибией, пишет Е1. В Японии пройдет чемпионат по сну. Участникам нужно будет проспать 90 минут. Специальная аппаратура оценит глубину и стабильность сна, а также скорость засыпания. Победитель получит 2 миллиона 220 тысяч йен, это больше 1 миллиона рублей. Доллар на среду 84 рубля 24 копейки, евро 97.30.
0: Реклама.
3: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
4: Нет, пока. А что?
3: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
5: Да кай кунтяо, папа, я же тебя учила.
3: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
6: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
7: И о погоде в Екатеринбурге. Сегодня 16 сентября в нашем городе ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер юго-западный с переходом на южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха составит 15-17 градусов выше нуля.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня у нас на повестке дня слово, от которого веет чем-то буквально мистическим. Встречайте неодушевленное существительное женского рода – кальдера. Что же это такое? Но если говорить максимально просто, представьте, что вулкан – это гигантская бутылка с газировкой, которую долго трясли. Когда происходит извержение, вся лава с шумом вылетает наружу. А внутри горы образуется огромная пустота. В какой-то момент верхушка вулкана

0: вулкана лишается опоры и просто проваливается внутрь себя самой. Вот получается такая впадина, похожая на гигантскую чашу. Собственно, с испанского слова «кальдера» так и переводится «большой котел». От обычного кратера кальдера отличается масштабом. Кратер – это маленькая воронка на вершине, а кальдера – это огромный такой таз, внутри которого может поместиться буквально целый город. Вспомните остров Санторини в Греции. Да-да, вот эти красивые белые домики с синими крышами стоят прямо на краю древнего, ушедшего под воду гигантского котла. Но я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
1: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

8:42, и начинается наш конкурс «Нешведский стол», в котором сегодня мы будем изучать китайскую кухню, а заодно разыгрывать 2 билета на концерт оркестра «Урал Бэнд» для зрителей старше 12 лет. Итак, для того, чтобы выиграть 2 билета, вам нужно будет дозвониться до нас по телефону в эфир 23 90 98 и 9 и правильно ответить на мой вопрос. А сейчас, внимание, вопрос. Как называются китайские паровые пельмешки из прозрачного теста? Бывают они с мясом, креветками, овощами. Маленькие такие, буквально на один укус. Итак, варианты ответов. Доубандзян, димсам или даньдань. Если вы знаете или готовы попробовать угадать, звоните 23 90 98 и 9.

0: Это игра «Не шведский стол». У нас есть звонок. Здравствуйте. Как вас зовут?
1: Доброе утро. Здравствуйте. Зовут меня Демид.
0: Демид. Очень приятно, Демид. Меня Юль зовут. Ну что, Демид, есть у вас какие-то версии, как называются китайские пельмешки из прозрачного теста?
1: Мне кажется, динсам.
0: Димсам, да, вы даже не попросили меня назвать все варианты и сразу правильный назвали. Ну, это здорово. Да. Ходите по китайским ресторанам?
1: Нет, если честно, смотрю кулинарное шоу по телевидению. Там, не буду канал называть, как бы там слышал.
0: Понятно. Сами-то не пробовали еще эти пельмени?
1: Нет, но хочется попробовать.
0: Надо попробовать, конечно, обязательно. Все вкусное в жизни надо обязательно попробовать. Я вас поздравляю, Демид, вы выиграли билет на концерт «Уралбэнд» 23 сентября.
1: Вау,
0: да, в культурном центре «Урал» музыканты сыграют программу «Широка страна моя родная». Порадуют поклонников любимыми песнями эпохи СССР. Вас ждут произведения Арно Бабаджаняна, Раймонда Пауса, Юрия Антонова, Вячеслава Добрынина и многих других замечательных советских композиторов. Музыка встречаете осень с оркестром «Урал Бэнд». Ну, вы явно 12+, судя по голосу, человек взрослый,
1: да,
0: вам
1: да.
0: Уже можно. Расскажите, Демид, какие у вас планы на сегодня? Что будете делать? Куда едете?
1: Планы сегодня плотно поработать, хорошо заряжу.
0: Зарядились. Да, чем вы занимаетесь, если не секрет?
1: Руками? На страже закона, так сказать.
0: На страже закона. Вот хотела спросить, руками вы работаете или головой, и поняла, что...
1: И то, и другое подходит, я бы сказал.
0: Подходит. Ну, ладно. Хорошо. Я надеюсь, да, что закон под вашей защитой, и все будет отлично. Да, вы нас, получается, охраняете от всяческих злодеев. Да?
1: Получается, что так, да.
0: В полиции работаете?
1: Ну, близко.
0: Близко к полиции, понятно. Ладно, не буду вас мучить. Главное, чтобы все у вас сегодня получалось. И ни один злодей не нарушил общественный порядок в нашем прекрасном городе. Демид, не кладите трубочку. Я вам расскажу, как вы можете забрать свои билетики. А игра продолжится.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации».
0: Новости.
2: Доброе утро. Медведи в России продолжают массово выходить к людям. Зафиксировано несколько трагических инцидентов. Медведи нападают на туристов, грибников, охотников. Минприроды сообщили, что численность медведей за последние 36 лет выросла в 2,3 раза. Специалисты связывают рост популяции с доступностью пищевых отходов. Сейчас в стране насчитывается около 307 тысяч особей этих хищников. Особая опасность, по данным Минприроды, представляют животные, которые привыкли питаться на свалках. Медведицы приучают к такой пище медвежат, и у животных формируются соответствующие пищевые предпочтения. В Екатеринбурге начался отопительный сезон. В первую очередь тепло начнет поступать в социальные учреждения, больницы, школы, садики. Затем батареи включат в жилых домах, сообщили в мэрии. За лето организации коммунальщиков подготовили к работе 169 теплоисточников, 14 тепловых насосных станций, почти 500 теплопунктов. При возникновении вопросов о запуске отопления жителям следует обращаться в управляющую компанию или ТСЖ, либо в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 304-1205. В Каменске-Уральском задержали подозреваемого в избиении 25-летнего ветерана СВО, инвалида без ноги и угоне его машины. В этом преступлении подозревают 21-летнего Даниила. Он сам сдался полиции, в отделение его привела мама. Ранее он судим, получил условный срок за кражу. В полиции возбудили уголовное дело, теперь Даниилу грозит до 7 лет лишения свободы. Полицейские поместили его в изолятор временного содержания. Других участников конфликта еще ищут, сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл на выезде омскому «Авангарду». Матч в Омске завершился победой хозяев в овертайме со счетом 3-2. После этой игры «Авангард» и «Автомобилист» имеют по 6 очков. Омская команда занимает 5-е место в Восточной конференции, екатеринбургская – 4-е. «Автомобилист» 20 сентября на выезде встречается с минским «Динамо». Теперь приехать в Таиланд без визы можно только на 30 дней. Срок сокращен в 2 раза. Изменения вступили в силу 15 сентября. Раньше находиться в королевстве без визы можно было до 60 дней. Еще одно нововведение – использовать виза-ран. Короткие выезды из страны, чтобы продлить срок пребывания в ней, теперь можно только 2 раза в год. Доллар на среду 84 рубля 24 копейки, евро 97.30.
0: Реклама.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды в Екатеринбурге представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер юго-западный с переходом на южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха составит 15-17 градусов выше нуля.
0: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
7: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
0: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
8: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: заточками, но я верю, что там заточками скрывается солнце, которое будет нас своими лучиками радовать. Пока еще продолжается чудесное бабье лето в Екатеринбурге. Надо ловить момент и гулять как можно больше, дышать, встречаться с друзьями. Тем более сегодня среда. Среда, как говорится, маленькая пятница, поэтому почему бы сегодняшний вечер не посвятить чему-нибудь действительно приятному. Мы через несколько минут с вами встретимся вновь здесь, и я вам расскажу, а что рекомендуют, в отличие от меня, астрологи, тарологи и нумерологи. Не пропустите, пожалуйста. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: 9:21 в Екатеринбурге. Сегодня 16 сентября 2026 года. Это день трансформации и верности принципам. А число сегодняшнего дня – восьмерка, 8. Число кармы, баланса материального и духовного, справедливости и... больших денег, наконец-то! Сегодня запускаются процессы, которые вознаградят вас за все прошлые труды. Прогноз дня для всех знаков зодиака. Представители стихии огня, это Овен, Лев и Стрелец, получат мощный прилив сил, но также и опасность поспешных решений. Направляйте энергию в созидательное русло, снизьте контроль над близкими. Представители стихии земли, это Телец, Дева и Козерог. Этот день потребует от вас максимальной концентрации внимания к деталям. Велика вероятность крупного профессионального или финансового успеха. Важно избегать бытовых конфликтов и споров. Близнецы, весы и водолеи – это стихия воздуха. День для вас окажется чрезвычайно динамичным, наполненным звонками, встречами, переговорами. Есть риск податься иллюзиям или сплетням. Держите свои планы в секрете, пока они окончательно не созреют. Ну и, наконец, представители стихии воды – это рак, скорпион и рыбы. Вы будете тонко чувствовать скрытые мотивы окружающих. Избегайте выяснения отношений, так как мелкая обида может перерасти в затяжную ссору. Ну и, наконец, девиз сегодняшнего дня от карт Таро. Доверься потоку изменений, сохраняя внутреннее равновесие. Хорошего вам, благополучного, изобильного дня в компании «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И давайте сегодня поговорим о полезных десертах с любовью к сладкоежкам. Первое. Забываем про белый сахар. В смузи и выпечку вместо него отправляем натуральные сиропы топинамбура или цикория. Они не поднимают инсулин. А если нужен детокс-эффект, используйте стевию или эритрит. В них вообще ноль калорий. Любите готовить? Новые сладости? Ищите в магазинах зефир на альбумине и яблочном пюре без сахара. Это чистый пектин для отличного пищеварения. А если предпочитаете готовить десерты в своей домашней лаборатории, главный гаджет – это мощный блендер. Он вам пригодится. Туда вы забрасываете курагу, финики, семечки подсолнуха и спелый банан. Буквально несколько импульсов и готовая пластичная масса у вас на столе. Раскатываем шарики, обваливаем в кунжуте или кокосовой стружке и получаем живые конфеты без термообработки. Максимум витаминов и энергии. А если хотите что-то наподобие пудинга, просто залейте семена чиа кокосовым молоком на ночь. Они разбухнут в нежное желе, которое очищает организм и насыщает омега-3. Сверху горсть ягод, и вот уже невероятно красивый завтрак готов. А если заморочиться и купить домой кухонный дегидратор, то из обычных яблок, груш и клубники можно сделать домашние чипсы или пастилу вообще без капли подсластителей. Питайтесь правильно и со вкусом. А чтобы ваша жизнь стала ярче, насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Удивительный мир. Удивительный мир.
1: 9:40 в Екатеринбурге. Удивительно. Хотя, чему я удивляюсь? Психологи выкатили очередное исследование, которое доказывает, что работать вредно. Оказывается, если заниматься делами в пятницу, это может привести к выгоранию. Также самыми худшими днями для выполнения задач являются понедельник и четверг. Так заявили психологи. Проблема в том, что в понедельник мозг еще не успевает настроиться на рабочий ритм после выходных. Поэтому решение и концентрация могут сильно пострадать. А после вторника и среды голова уже утомлена, поэтому многим трудно выдерживать нагрузки и сложные задачи в конце недели. Мозг, зная, что впереди маячит отдых, самостоятельно переходит в такой лайт-режим и буквально отказывается работать. Что происходит с теми, кто выполняет рабочие задачи в субботу и воскресенье, вообще страшно подумать. В общем, ребята, сегодня среда, так что марш на работу,

0: 9:55 в Екатеринбурге. Вы слушаете «Радио Лето». Меня зовут Юлия Никонорова. Хорошего вам дня желаю и прощаюсь до следующего часа. А в следующем часу у нас будет еще много всего интересного. Узнаете, куда можно сгонять из Екатеринбурга за жарой летней. Узнаете еще какую-нибудь новость, которую я выкопала на просторах интернета. Ну, конечно, музыка. Ее будет очень много, потому что это музыкальная станция. И на ней самые яркие летние сочные хиты. Не переключайтесь. Все включено,
1: шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра.
1: Спонсор рубрики ООО «Интерлингва» – Языковая академия «Талисман».
0: Новости.
2: Доброе утро. Около 10 стран с разных континентов предложили свои площадки для проведения переговоров по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его словам, среди предложивших свои услуги есть государства Европы и Азии. Окончательное решение о месте проведения встречи пока не принято. Площадка, как отметил источник, будет нейтральной. Ранее в Кремле заявляли, что одним из вариантов для трехсторонних переговоров России, США и Украины рассматривается Абу-Даби. Свою площадку также предлагала Турция и другие. Приговор по делу о взрыве жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле огласят 20 октября. В Дзержинском райсуде Тагила завершились прения сторон. Взрыв в доме номер 81 по улице Сибирской на Вагонке произошел в 2024 году. Тогда погибли 11 человек. В деле четверо подсудимых. Трем сотрудникам АО «ГАЗЭКС» прокурор потребовал по 9 лет лишения свободы по статье об оказании небезопасных услуг, а женщине, хозяйке квартиры на первом этаже, где произошла утечка газа, прокурор запросил 3 года колонии поселения. Причем женщина во время трагедии потеряла свою дочь-школьницу, пишет «Новый день». На Урале отремонтируют несколько федеральных трасс. В списке на реконструкцию участок дороги Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган с 81 по 87 километр в районе села Покровское, а также Пермский тракт со 160 по 169 километр недалеко от Ачита. Урал-Управтодор ищет подрядчиков. На все готовы выделить 206 миллионов рублей. Все работы планируется закончить до середины августа следующего года, пишет «Яди». В Липецкой области 71-летняя пенсионерка на электросамокате сбила другую бабушку. И теперь первой грозит до 7 лет тюрьмы, сообщает телеграм-канал Мэш. По данным региональной прокуратуры, обвиняемая двигалась по дороге на электросамокате с небезопасной скоростью во встречном направлении. В это время на обочине находилась 65-летняя женщина, на которую она совершила наезд. Потерпевшая получила серьезную травму головы и переломы. Погода в Екатеринбурге улучшится к пятнице. Сегодня кратковременный дождь. В четверг умеренные дожди с дневной температурой до плюс 18. В пятницу, субботу Росгидромет обещает сухую погоду. В пятницу плюс 16. В субботу, воскресенье до 20. Но в воскресенье возможен дождь. Стоит отметить, что погодные интернет-ресурсы постоянно меняют предварительные прогнозы. По данным на сегодня, на следующей неделе World Weather, Яндекс и Фонд Фобос обещают очень теплые дни во вторник и в среду до плюс 21. Но в следующие выходные, 26-27 сентября, уже прохладно, плюс 7-9 ночью и до 14 днем. Доллар сегодня 84.24, евро 97.30.
0: Реклама.
3: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
4: Нет, пока. А что?
3: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
5: Да кайкунтяу, папа, я же тебя учила.
3: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
6: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
7: И о погоде в Екатеринбурге. Сегодня 16 сентября в нашем городе ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер юго-западный с переходом на южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха составит 15-17 градусов выше нуля.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

Ты довозил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: 10 часов 31 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 12. А настроение улучшается с каждой минутой, если вы не забываете слушать на большой громкости 98,9 FM. Это радио «Лето» с самыми сочными, яркими летними хитами, специально для вас подобранными. Меня зовут Юлия Никонорова. Буквально через минутку я вам расскажу о том, что объявление о том, что там за забором злая собака, это совсем не то, что в магазине злой кот. Вход с собаками воспрещен.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Удивительный мир. Удивительный мир.
1: 10 часов 42 минуты. Вы знаете, никого не удивляет объявление, висящее на заборе. Во дворе злая собака. Но все почему-то очень возмутились, когда хозяин одного из продуктовых магазинов в Китае повесил объявление, что вход с собаками воспрещен, потому что в магазине злой кот. Представляете, насколько зол этот кот, что от него надо собак оберегать. Но собаководческое, так скажем, комьюнити в Китае очень было возмущено этим. Как так? Везде пускают с собачками, а здесь нет. Они не понимают, что таким образом их любимцев просто защищают от возможных рисков. Стоит только этому коту увидеть одного из представителей семейства псовых, он тут же немедленно выскакивает на тропу войны. И хозяину торговой точки приходится предотвращать драки, буквально растаскивать этих животных, отгонять кота от несчастных собак пластиковым стулом. Представляете? До какой степени кот этот опасен. Во все другие моменты, надо сказать, пока он собак не видит, он совершенно мирное, пушистое, очаровательное создание. В общем, владелец магазина рассчитывает на понимание собаководов, поскольку заботится о безопасности собачек, а вовсе не ущемляет их права, как можно было бы подумать. Привет вашим ушастым и хвостатым. Я сама собаковод и очень люблю те заведения, магазины, куда можно зайти с собачкой, но все-таки стараюсь этим не злоупотреблять. Мало ли что, вдруг там тоже какой-нибудь

0: 10 часов 55 минут в Екатеринбурге. Это «Радио Лето». Меня зовут Юлия Никонорова. Я с вами прощаюсь до завтрашнего утра. В 7 часов жду вас. Надеюсь, что сегодняшний день будет успешным, что все будет проходить так, как вы спланировали. Даже если вы ничего не планировали, пускай судьба выведет вас на правильную дорожку, и все пойдет наилучшим образом. Завтра в 7 утра я вас жду. Будьте как штык. Ну, а сейчас встречайте моего коллегу Сашу Котова. Он продолжит радовать вас летними музыкальными хитами. Пока-пока.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации».
0: Новости.
2: Доброе утро. Сезонный рост заболеваемости ОРВИ в России начался. При этом готовность к эпидсезону гриппа и ОРВИ высокая, доложила президенту в Кремле глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, особенность текущего эпидсезона заключается в полной смене состава вакцины от гриппа. В этом сезоне ожидаются обновленные варианты гриппа. Они знакомы специалистам, но имеют небольшие генетические изменения. Вакцины поступают в российские регионы, их количество достаточное. Россия прорабатывает ответные меры на решение Будапешта о высылке 10 наших дипломатов. Дойдет ли дело до закрытия венгерского консульства в Екатеринбурге, пока неизвестно, пояснила представитель МИД России Мария Захарова на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. По словам Захаровой, конкретного решения пока нет. К сожалению, выбор, который сделал Будапешт, ничего конструктивного не несет. Но раз они на это пошли, мы должны будем отвечать, цитирует Захарова. Агентство ЯН. В Екатеринбурге инспекторы ГАИ изъяли кикшеринговый электросамокат. На нем был сбит ребенок. Инцидент произошел 15 сентября на улице Рябинина. Предварительно 21-летняя девушка на арендованном самокате ехала по велодорожке на Академика Сахарова. Впереди ехал 9-летний мальчик на обычном самокате. По словам девушки, она хотела объехать ребенка, но не смогла. После чего мальчик упал. На девушку составили административные протоколы. Пострадавшего с травмами рук и ног доставили в 9-ю больницу. Девушка в 36-й с переломом руки, пишет «Комсомольская правда». Екатеринбургский зоопарк отмечает день рождения. Ему исполняется 96 лет. Торжественное открытие праздничных мероприятий состоится завтра. Основные торжества пройдут в пятницу-субботу. Зоопарк открылся 18 сентября 1930 года. Сейчас в нашем зоопарке представлено около 1000 особей, более 320 видов животных, представляющих фауну всего мира. Для посетителей в честь дня рождения зоопарка подготовлена большая праздничная программа. В ней квесты, тематические экскурсии, показательные кормления животных и прочее, и прочее. Если каждый день ходить по лестнице, то можно снизить риск смерти от любых причин на 24%, утверждают ученые. Универсальная доза на каждый день для взрослого человека – 6-10 пролетов. Это от 50 до 100 ступеней. Ходить больше этой нормы – необязательное. Исследование не выявило очевидной дополнительной выгоды от большей нагрузки, говорят специалисты. Доллар – 84,24, евро – 97,30.
0: Реклама.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Ну а прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Спонсор прогноза погоды ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в четверг, 17 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 15, плюс 17.
0: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
7: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация. Специалиста. Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 90.

Доброе утро, вы в компании «Радио Лето», с вами Саша Котов, и спасибо ребятам Артикасти и Крит, очень классно открыли музыкальный час. Кстати, как вы думаете, карма работает в офисе? Вот, допустим, забыл посуду помыть на корпоративной кухне вчера. Прилетит сегодня или нет от коллег? Проверим. Ну и, конечно, послушаем яркие любимые наши хиты в эфире «Радио Лето»

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня у нас на повестке дня слово, от которого веет чем-то буквально мистическим. Встречаете неодушевленное существительное женского рода – кальдера. Что же это такое? Но если говорить максимально просто, представьте, что вулкан – это гигантская бутылка с газировкой, которую долго трясли. Когда происходит извержение, вся лава с шумом вылетает наружу. А внутри горы образуется огромная пустота. В какой-то момент верхушка вулкана лишается опоры и просто проваливается внутрь себя самой. Вот получается такая впадина, похожая на гигантскую чашу. Собственно, с испанского слова «кальдера» так и переводится «большой котел». От обычного кратера кальдера отличается масштабом. Кратер – это маленькая воронка на вершине, а кальдера – это огромный такой таз, внутри которого может поместиться буквально целый город. Вспомните остров Санторини в Греции. Да-да, вот эти красивые белые домики с синими крышами стоят прямо на краю древнего, ушедшего под воду гигантского котла. Но я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Между нами лав. Дима Колдун в эфире «Радио Лето» решил затронуть тему отношений. На работе это обычно выглядит так. Общая задача, которую никто не хотел брать, совещание, которое затянулось, кухня, где вы оба стоите и ждете, пока закипит чайник, и разговариваете просто потому, что больше не с кем. И вдруг что-то щелкает. Не романтика, совпадение настроения. И среда – первый день вместе. А вдруг для вас именно такой день? Давайте проверим. И будем, конечно, слушать яркие любимые наши хиты в эфире «Радио Лето».

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень.
1: Спонсор рубрики ООО «Интерлингва» – Языковая академия «Талисман».
0: Новости.
2: Добрый день. МИД Армении получил уведомление России о возможности денонсации соглашения по поставкам газа, нефти и алмазов в случае вступления Еревана в Евросоюз, сообщила Мария Захарова. При этом Центральный банк Армении рассматривает сценарий повышения цен на российский газ как апокалиптическое явление, которое приведет к сокращению экономики, заявил глава ЦБ Мартин Галстян. Ранее сообщалось, что в случае продолжения процесса вступления в Армении в Евросоюз Москва приостановит или денонсирует соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа и нефтепродуктов. Силовики задержали многодетного отца прямо в аэропорту. Екатеринбуржец задолжал более 3 миллиона рублей по алиментам. У него 3 детей от разных женщин, а вот содержать он их не планировал. Судебные приставы задержали его в Кольцово. Теперь мужчина проведет 10 суток под арестом. И если продолжит уклоняться от алиментов, его может ждать уже уголовная ответственность, сообщили в службе судебных приставов, на которую ссылается Е1. В Екатеринбурге ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заложили камень в основание храма памятника в честь собора святых юристов, сообщили в пресс-службе вуза. Юридический университет отмечает 108-ю годовщину со дня своего основания. Храм в честь собора святых юристов возводится в России впервые, пишет «Коммерсант». Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл на выезде омскому «Авангарду». Матч в Омске завершился победой хозяев в овертайме со счетом 3-2. После этой игры «Авангард» и «Автомобилист» имеют по 6 очков. Омская команда занимает 5-е место в Восточной конференции, екатеринбургская – 4-е. «Автомобилист» 20 сентября на выезде встречается с минским «Динамо». Российский актер Юра Борисов снимается в режиссерском дебюте Сальмы Хайек. Она снимает полнометражный фильм «Арена». Актриса также сама написала сценарий и сыграет одну из главных ролей. Съемки проходят в настоящий момент в Мексике. Партнерами Хайек по фильму стали Юра Борисов, а также британка Кара Делевинь. Хайек продюсирует картину вместе с Анджелиной Джоли. Точная дата премьеры «Арены» пока не объявлена. Доллар на среду 84 рубля 24 копейки, евро 97.30.
0: Реклама.
3: Доча из «Талисмана» еще не пришла?
4: Нет, пока. А что?
3: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
5: Да кай кунтяо, папа, я же тебя учила.
3: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
6: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
7: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде на завтра. В четверг, 17 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 15, плюс 17.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето».

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Радио «Лето». Реклама.
1: Тяжесть в ногах? Отеки и звездочки? У вас есть шанс избавиться от варикоза.
2: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение варикоза, сосудистых звездочек, отечности ног и венозной недостаточности. Прием ведут опытные врачи-флебологи.
1: Медицинский центр «Шанс». Верните себе легкую походку и красивые ноги.
2: Звоните 385-3001. Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Наша рабочая неделя на экваторе. Вы в компании «Радио Лето». И да, мы на пике. Свежесть понедельника ушла, пятничная радость еще не видна, ну а подъем самый крутой именно здесь. Отсюда и странное ощущение. Ничего плохого не происходит, но идешь как-то тяжело. Это не лень, это самая высокая точка недели. Дальше только вниз, и это хорошая новость. Поэтому ускоряемся и слушаем отличный тандем Дима Билан и Мари Крамберг.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И давайте сегодня поговорим о полезных десертах с любовью к сладкоежкам. Первое. Забываем про белый сахар. В смузи и выпечку вместо него отправляем натуральные сиропы топинамбура или цикория. Они не поднимают инсулин. А если нужен детокс-эффект, используйте стевию или эритрит. В них вообще ноль калорий. Любите готовые сладости? Ищите в магазинах зефир на альбумине и яблочном пюре без сахара. Это чистый пектин для отличного пищеварения. А если предпочитаете готовить десерты в своей домашней лаборатории, главный гаджет – это мощный блендер. Он вам пригодится. Туда вы забрасываете курагу, финики, семечки подсолнуха и спелый банан. Буквально несколько импульсов и готовая пластичная масса у вас на столе. Раскатываем шарики, обваливаем в кунжуте или кокосовой стружке и получаем живые конфеты без термообработки. Максимум витаминов и энергии. А если хотите что-то наподобие пудинга, просто залейте семена чиа кокосовым молоком на ночь. Они разбухнут в нежное желе, которое очищает организм и насыщает омега-3. Сверху горсть ягод, и вот уже невероятно красивый завтрак готов. А если заморочиться и купить домой кухонный дегидратор, то из обычных яблок, груш и клубники можно сделать домашние чипсы или пастилу вообще без капли подсластителей. Питайтесь правильно и со вкусом. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

классная Катя Айова в эфире «Радио Лето». На днях она стала участницей аукциона. Да, причем в качестве лота была выставлена встреча с Катей в формате «Meet and Greet», ну, формат личной встречи с музыкантом до или после мероприятия. Все собранные деньги направлены в благотворительный фонд «Нить добра», помогающим детям с онкологическими заболеваниями. Знаете, такие истории вдохновляют. Айова, спасибо. И спасибо вам, что выбираете «Радио Лето». Меня зовут Саша Котов. Слушаем дальше яркие любимые наши хиты.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
0: Новости.
2: Добрый день. Второе за год повышение тарифов ЖКХ состоится в России с 1 октября. В зависимости от региона цены поднимут от 8 до 22%. Об этом газете «Ру» рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова. Она напомнила, что во время первого этапа, который прошел с 1 января, тарифы выросли на 1,7% по всей стране. В Свердловской области с 1 октября тарифы на коммуналку поднимут на 12,9%, напоминает Е1. Серьезное ДТП на Серовском тракте. Фура снесла ограждение и повисла на мосту. Авария произошла вчера вечером в Кушвинском районе. По предварительным данным, 33-летний житель Серова ехал на грузовом МАЗе с полуприцепом в сторону Екатеринбурга. В зоне дорожного ремонта не справился с управлением, врезался в бетонные и металлические ограждения. В результате аварии машина повисла на мосту через реку Тура. Машина серьезно повреждена. Водитель уже сегодня обратился к медикам. Ему диагностировали травму головы. Интернет-мошенники начали активнее маскироваться под компании ТЭКа. За полгода количество фейковых сайтов для кражи денег, имитировавших площадки известных брендов, выросло на 15%. Заметнее всего увеличилась доля ресурсов, маскирующихся под сайты компании топливно-энергетической отрасли. Сразу с 5 до 22%, пишет «Коммерсант». Первые фишинговые сайты, имитирующие различные сервисы по продаже топлива, появились вскоре после возникновения очередей на АЗС еще в июне. Мошенники продолжают спекулировать на топливной теме и осенью, предупреждают эксперты. На Урале отремонтируют несколько федеральных трасс. В списке на реконструкцию участок дороги Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган с 81 по 87 километр в районе села Покровское, а также Пермский тракт со 160 по 169 километр недалеко от Ачита. Уралуправтодор ищет подрядчиков. На все готовы выделить 206 миллионов рублей. Все работы планируется закончить до середины августа следующего года, пишет Е1. Минтранс показал, как будет выглядеть знак парковки для многодетных семей. Утвержденный вариант выбрали люди в ходе опроса. Знак выглядит как привычный знак парковки, латинская буква «П», белая на синем фоне, а в нижнем правом углу схематичное изображение семьи. Две фигурки взрослых и трое детей. Сейчас Минтранс работает над корректировкой правил дорожного движения. Далее внесут соответствующие изменения в ГОСТ. После этого новый знак сможет появиться на улицах страны. Доллар сегодня 84. 4,24, евро 97,30.
0: Реклама.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Ну а прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Спонсор прогноза погоды ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в четверг, 17 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 15, плюс 17.
0: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
7: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: Это Радио Лето, с вами Саша Котов. Привет! И замечали, как же классно в среду проходят кофе-брейки? Причем статистика это подтверждает, что в среднем в офисе человек пьет кофе на одну чашку больше именно в среду. Ну а если за этот кофе еще и платит фирма? Помечтаем вместе и послушаем хит от группы «Добро».
1: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Все вокруг твердят про продуктивность в среду, а если кто-то украл ваши силы? Да, разгон закончился, финиш не виден, а задачи вдруг стали длинными и липкими. Возможно, пришло время сделать небольшую паузу. Это нужно, это приятно. Главное, не погружайтесь в телефонные дебри. Обратно вернуться к работе будет очень сложно. Лучше сконцентрируйте внимание на музыке. Наша компания на ближайшие 10 минут. Анна Асти, Хай-Фай и Марфа. Это «Радио Лето».

0: Группа «Пицца» в эфире «Радио Лето» о преодолении кризиса в отношениях. Образ грозы и бриза символизирует, что после эмоциональной бури наступает умиротворение, а все плохое утечет рекой, оставляя место искреннему разговору и близости. Это с легкостью проецируется и на рабочие отношения. Поэтому, если сегодня выдалось напряженное утро, пришло время сбавить градус. Слушаем вместе яркие любимые наши хиты. Юлия Савичева и я говорим привет.
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Казанова.
3: Ехал я.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной. Спасибо.
2: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 14 часов.
1: Спонсор рубрики ООО «Интерлингва» – Языковая академия «Талисман».
0: Новости.
2: Добрый день. В России уже этой осенью планируется запустить возможность предъявлять водительское удостоверение через мессенджер Макс. Об этом на международном фестивале молодежи заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, соответствующее постановление уже принято, техническая подготовка сервиса завершается. По данным вице-премьера, цифровым ID в Максе пользуются около 9 миллионов человек. В Екатеринбурге планируют ужесточить требования к парковкам электросамокатов. Соответствующий проект поправок опубликован для общественного обсуждения. Если изменения примут, парковки нельзя будет размещать на велосипедных и велопешеходных дорожках, остановках общественного транспорта и ближе 20 метров от них. На таком же расстоянии парковки смогут находиться от памятников, школ, больниц и детсадов, сообщает Федералпресс. Под запрет также попадут газоны, дворы, арки, узкие тротуары. Местные власти извинились перед девочкой, нарисовавшей смешариков на детской площадке. Об этом 14-летняя Ксения Щендрыгина рассказала на международном фестивале молодежи, куда ее пригласили в качестве участника. Администрация города Болохово Тульской области принесла извинения за призывы привлечь ребенка к ответственности за вандализм. Угрозы прозвучали после того, как девочка нарисовала мелом героев мультсериала «Смешарики» на покрытии детской площадки. Эта история в августе вызвала большой общественный резонанс. В защиту девочки выступили уполномоченный по правам человека в России Яна Ламтратова и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. В Екатеринбурге у аэропорта Кольцово отремонтировали площадь. Работы начались в июле, завершились к международному фестивалю молодежи. Важным элементом реконструкции стала детская площадка. Она включает в себя игровой комплекс с горками и качелями. На площади разбили газоны, высадили кустарники и крупномерные деревья, рассказали в пресс-службе Кольцова. Человекоподобные домашние роботы могут появиться у россиян уже через 3-5 лет, пишет РИА со ссылкой на специалистов по робототехнике. Сейчас такие машины активно тестируют. В будущем они смогут выполнять функции домашних помощников, а также использоваться на производстве и складах. Пока широкому распространению мешают вопросы безопасности. Для работы рядом с людьми роботам необходимо более надежное и проверенное программное обеспечение, поясняют эксперты. Доллар 84.24, евро 97.30.
0: Реклама.
3: Доча из «Талисмана» еще не пришла?
4: Нет, пока. А что?
3: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
5: Да кай кунтяо, папа, я же тебя учила.
3: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
6: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
7: Прямо сейчас в эфире радио «Лето» о погоде на завтра. В четверг, 17 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 15, плюс 17.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке.
2: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезней много. «Шанс» один. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Яркие любимые наши хиты открывают музыкальный час. Я, Саша Котов, говорю привет. И если почувствовали, что стало теплее, не пугайтесь. До битвы экстрасенсов мне, конечно, далеко. Просто в Екатеринбурге официально стартовал отопительный сезон. Но батареи пока нагрелись не у всех. Зато Радио Лето добавляет чуть-чуть тепла в ваш день. И пусть это будет секрет на двоих.

Ума Турман наполняет наш день своим фирменным звучанием. Мне кажется, этих ребят можно узнать с первых нот. Жаль, только для игры «Угадай мелодия» этого недостаточно. Кстати, как вы относитесь к музыкальным квизам? Вот на днях ходили с коллегами, и мне кажется, ведущим на радио запрещено ходить и угадывать песни. Но это был, наверное, мой внутренний незакрытый гештальт. Я же предлагаю попробовать угадать, какие хиты споют следующие исполнители. Мод, Рефлекс и Слава. Есть варианты? Скоро проверим.

Если вас спросят, что вы слушаете, скажите, что слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 15 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
0: Новости.
2: Добрый день. Ведущие российские футболисты сыграют на Екатеринбург-арене. Тренерский штаб сборной назвал состав национальной команды на осенний сбор. 3 октября сборная России проведет товарищеский матч с командой Намибии. В состав нашей сборной вошли в том числе вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов, полузащитник Монако Александр Головин, игрок Атланты Юнайтед Алексей Миранчук и другие звезды. Всего тренерский штаб вызвал на осенний сбор 29 футболистов. Билетная программа на матч России и Намибии еще не открыта. Российский футбольный союз обещает дополнительно сообщить о времени начала встречи и старте продаж. В Каменске-Уральском стала известна личность зачинщика массовой драки, который угнал у ветерана СВО машину и разбил ее. Это 21-летний Даниил Федоров, ранее осужденный условно за кражу. Даниил официально не работает, не учится, рассказали его знакомые. По их словам, он самоутверждается через конфликты с другими людьми. После массовой драки Даниил сел в машину ветерана, сбил человека, собрал все бордюры и уехал. Инспекторы ДПС его не догнали. В итоге он бросил машину и убежал. После резонанса в СМИ Даниил сам пришел в полицию с мамой, дал показания. Его поместили в СИЗО, пишет Яди. Число нападений медведей на людей составляет порядка 20-30 случаев ежегодно. Ситуация 2026 года не является аномальной, сообщили агентству ТАСС в Минприроды. Аномальный всплеск до 166 случаев был в 2014 году. Отмечается, что возникновению ощущения массовости таких инцидентов способствует быстрое распространение видео и информации через соцсети и интернет. Тем не менее, по данным Минприроды, численность медведей в России за последние 35 лет выросла в 2,3 раза. Специалисты связывают рост популяции с доступностью пищевых отходов. В Свердловской области продолжается осенняя миграция птиц. Месяц назад уже улетели стрижи, затем ласточки. Когда комаров-мошек становится меньше, насекомоядные птицы начинают перемещаться на юг. В конце августа, начале сентября регион начали покидать кулики, гуси, журавли вот-вот должны собираться в большие стаи. В течение сентября они тренируются, накапливают силы перед долгим перелетом на юг Евразии. Дольше всех в Свердловской области остаются водоплавающие птицы, лебеди и утки. Многие из них улетят на юг лишь в ноябре, когда водоемы начнут покрываться льдом, сообщает «Новый день». Теперь приехать в Таиланд без визы можно только на 30 дней. Срок сокращен в 2 раза. Изменения вступили в силу 15 сентября. Раньше находиться в королевстве без визы можно было до 60 дней. Еще одно нововведение – использовать виза-ран. Короткие выезды из страны, чтобы продлить срок пребывания в ней, теперь можно только 2 раза в год. Доллар на среду 84 рубля 24 копейки, евро 97.30.
0: Реклама.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Ну а прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Спонсор прогноза погоды ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в четверг, 17 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 15, плюс 17.
0: Реклама.
7: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
8: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
7: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
9: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Рядом с тобой в эту среду яркие любимые наши хиты. Это Радио Лето, меня зовут Саша Котов, и еще один час проведем вместе, а значит, есть время насладиться работой. Звучит странно, но среда — это единственный день, когда никто не ждет от нас домашних подвигов. В середине недели офис из наказания превращается в тихое убежище. Здесь есть кофе, который никто не разлил, здесь есть стол, который разберут не сразу. Здесь можно полтора часа заниматься одной задачей, и никто не дернется словами: «А ты видел, что там вообще на кухне происходит?» Так что если сегодня с удовольствием сели за работу, это не трудоголизм, это отдых. Вы просто выбрали смену деятельности вместо смены посуды. И, честно говоря, я вас понимаю. Продуктивность среды. Это Радио Лето.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор рубрики ООО «Интерлингва» – Языковая академия «Талисман».
0: Новости.
2: Добрый день. Президент Путин сегодня вечером выступит с обращением к россиянам по поводу предстоящих выборов. Выступление состоится в 18:00 по московскому времени. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге для журналистов, пишет РБК. Напомню, выборы продлятся 3 дня, с 18 по 20 сентября. Россияне выберут 450 депутатов, половину по партийным спискам, еще 225 по одномандатным округам. В федеральный бюллетень вошли 10 партий. Одной из особенностей нынешней кампании стало снятие с выборов федерального списка партии «Яблоко». Ранее глава ЦИКа Элла Памфилова говорила, что находящиеся за рубежом электоральные юристы и затаившиеся внутри России специалисты ищут уязвимости избирательной системы, чтобы дискредитировать выборы, цитирует ее РБК. Отопление в Свердловской области пока подается в 5% жилых домов, а также в 875 социальных объектов. В первую очередь, напомню, тепло подают социальные здания и жилые дома в северных районах региона. Как сообщил в соцсетях губернатор Денис Паслер, тепло уже начинает поступать в 52 муниципальных образования. Сформирован запас топлива, подготовлены более 900 аварийных бригад, почти 1500 единиц техники. Регион готов к отопительному сезону. Задача для муниципалитетов и всех ответственных служб обеспечить его стабильное прохождение, подчеркнул губернатор, пишет «Новый день». Предстоящей ночью и завтра на Урале пройдут сильные дожди, местами очень сильные, предупреждает МЧС области. По данным Уралгидромета, в отдельных районах ночью пройдет гроза, ночью и утром ожидаются туманы. Температура ночью по области от 7 до 12 тепла, днем от 13 до 18 градусов. В пятницу ночью местами снова кратковременные дожди, но днем уже преимущественно без осадков. В субботу будет тепло и сухо, до плюс 18, это обещает Росгидромет. В воскресенье в начале следующей недели небольшие дожди каждый день, но тепло, с дневной температурой до плюс 18, плюс 20. В Екатеринбурге у аэропорта Кольцова отремонтировали площадь. Работы начались в июле, завершились к Международному фестивалю молодежи. Важным элементом реконструкции стала детская площадка. Она включает в себя игровой комплекс с горками и качелями. На площади разбили газоны, высадили кустарники и крупномерные деревья. Об этом рассказали в пресс-службе Кольцова, пишет «Новый день». Утверждение о том, что нельзя есть по вечерам, чтобы сохранить фигуру, это миф, рассказал врач-кинезиолог Михаил Гаврикин. По его словам, после 6 вечера принимать пищу можно. Ключевое значение имеет не время приема еды, а общая калорийность рациона за сутки. Ужин за 2-3 часа до сна вполне допустим и даже может принести пользу, если он легкий. Главное не переедать на ночь и не есть тяжелую пищу, отметил эксперт, пишет «Комсомольская правда». Официальный доллар 84.24, евро 97.30.
0: Реклама.
3: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
4: Нет, пока. А что?
3: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
5: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
3: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
6: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
7: А сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра в четверг, 17 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем плюс 15, плюс 17.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Хронические боли в спине, боль в грудной клетке, патологический изгиб позвоночника. Медицинский центр «Шанс» предупреждает. Возможно, это симптомы остеопороза. Оцените риски и проконтролируйте лечение с помощью денситометрии. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Я передаю огромный привет всем, кто выбирает яркие и любимые наши хиты. Вне зависимости от того, где вы прямо сейчас находитесь, слушайте нас в умных колонках. Заходите на сайт radioletofm.ru. И если вы сейчас в Екатеринбурге и немного устали, у меня есть рецепт. Делаем громче, яркие и любимые наши хиты слушаем. «Ты должна рядом быть» от Димы Билана, суперхит. Ну а накануне Диана Арбенина, ее 15 границ. Только для вас, прямо сейчас.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
0: Новости.
2: Добрый день. Президент Путин сегодня вечером выступит с обращением к россиянам по поводу предстоящих выборов. Выступление состоится в 18:00 по московскому времени. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге для журналистов, пишет РБК. Напомню, выборы продлятся 3 дня, с 18 по 20 сентября. Россияне выберут 450 депутатов, половину по партийным спискам, еще 225 по одномандатным округам. В федеральный бюллетень вошли 10 партий. Одной из особенностей нынешней кампании стало снятие с выборов федерального списка партии «Яблоко». Ранее глава ЦИКа Элла Памфилова говорила, что находящиеся за рубежом электоральные юристы и затаившиеся внутри России специалисты ищут уязвимости избирательной системы, чтобы дискредитировать выборы, цитирует ее РБК. Отопление в Свердловской области пока подается в 5% жилых домов, а также в 875 социальных объектов. В первую очередь, напомню, тепло подают социальные здания и жилые дома в северных районах региона. Как сообщил в соцсетях губернатор Денис Паслер, тепло уже начинает поступать в 52 муниципальных образования. Сформирован запас топлива, подготовлены более 900 аварийных бригад, почти 1500 единиц техники. Регион готов к отопительному сезону. Задача для муниципалитетов и всех ответственных служб – обеспечить его стабильное прохождение, подчеркнул губернатор, пишет «Новый день». Предстоящей ночью и завтра на Урале пройдут сильные дожди, местами очень сильные, предупреждает МЧС области. По данным Уралгидромета, в отдельных районах ночью пройдет гроза, ночью и утром ожидаются туманы. Температура ночью по области от 7 до 12 тепла, днем от 13 до 18 градусов. В пятницу ночью местами снова кратковременные дожди, но днем уже преимущественно без осадков. В субботу будет тепло и сухо, до плюс 18, это обещает Росгидромет. В воскресенье в начале следующей недели небольшие дожди каждый день, но тепло, с дневной температурой до плюс 18, плюс 20. В Екатеринбурге у аэропорта Кольцова отремонтировали площадь. Работы начались в июле, завершились к Международному фестивалю молодежи. Важным элементом реконструкции стала детская площадка. Она включает в себя игровой комплекс с горками и качелями. На площади разбили газоны, высадили кустарники и крупномерные деревья. Об этом рассказали в пресс-службе Кольцова, пишет «Новый день». Утверждение о том, что нельзя есть по вечерам, чтобы сохранить фигуру, это миф, рассказал врач-кинезиолог Михаил Гаврикин. По его словам, после 6 вечера принимать пищу можно. Ключевое значение имеет не время приема еды, а общая калорийность рациона за сутки. Ужин за 2-3 часа до сна вполне допустим и даже может принести пользу, если он легкий. Главное не переедать на ночь и не есть тяжелую пищу, отметил эксперт, пишет «Комсомольская правда». Официальный доллар 84.24, евро 97.30.
0: Реклама.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра в четверг, 17 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 10 до 12 градусов тепла, но днем плюс 15, плюс 17.
0: Реклама.
7: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
8: Комплексная обследование.

0: Исследование молочных желез, все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет маммолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
1: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
0: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Новый час ярких и любимых наших хитов. Группа А-студио и Кэти Топурия. На небе у нас с вами юная растущая луна. Астрологи уверяют, что сегодня идеальный день для романтики, а еще накопления сил и прощения, друзья. Поэтому, если вас кто-то заденет в пробке, ну или недооценил, может быть, начальник, отпустите. Звезды сегодня на стороне любви. Одинокая луна, Артем Качер прямо сейчас в нашем эфире. Елка и братья Гримм на подходе. А меня зовут Катя Савельева. До 8 вечера. Мы по-прежнему вместе.

колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето».

пока мы с вами, друзья, слушали Эмина на радио «Лето», я прочитала новости, это уже реально не фантастика. Глава Минтранса пообещал, что аэротакси может полететь в Россию уже через 2-3 года. Вы вообще себе это представляете? Пилотные образцы вовсю уже тестируют. Правда, есть вопросики к безопасности в плохую погоду, но сам факт. Так что еще буквально пару лет, и мы с вами будем летать над всем этим трафиком. А пока спускаемся на землю и объезжаем заторы вместе с группой «Винтаж», «Звонким» и «Валерией». 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры ждут вас дальше на радио «Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор рубрики ООО «Интерлингва» – Языковая академия «Талисман».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Глава МИДа России Сергей Лавров назвал работу Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге впечатляющей. Он отметил, что в дни проведения фестиваля Екатеринбург стал молодежной столицей мира, пишет РИА Новости. Напомню, Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. Накануне в его рамках состоялось шествие молодежи мира с участием около 10 тысяч человек из разных стран. Сегодня Первый канал будет в прямом эфире транслировать церемонию закрытия фестиваля. Начало в 15:50 по московскому времени. На заправке в Екатеринбурге вернулись очереди желающих залить топливо в канистры. Такое происходит на АЗС самообслуживания, которые работают без операторов, пишет Ядин. Так, на АЗС «Башнефть» на проспекте Космонавтов «Автоледи» простояло час, хотя перед ней было всего 3 машины, но водители заливали бензин в канистры, а выехать было невозможно, так как дорога одна. Напомню, ситуация с топливом начала исправляться около недели назад в преддверии Международного фестиваля молодежи, как и предсказывал свердловский депутат Госдумы Максим Иванов. Между тем, за пределами Екатеринбурга проблемы с бензином все еще сохраняются, пишет Ядин. На Среднем Урале продолжается клещевой сезон, предупреждают медики. За неделю в регионе зарегистрировано еще 90 пострадавших от укусов клещей. С начала сезона к медикам обратились 18 тысяч человек. Это в 1,6 раза меньше, чем в тот же период прошлого года, ниже среднего многолетнего показателя, пишет «Новый день». С подозрением на клещевой энцефалит в стационар области были госпитализированы 125 человек, на клещевой боррелиоз 261. Лабораторно подтверждено, что больше всего клещей заражены лаймборрелиозом, почти 47%. На природе следует быть осторожными. Зоопарк Екатеринбурга отмечает день рождения. Ему исполняется 96 лет. Торжественное открытие праздничного мероприятия состоится завтра. Основные торжества пройдут в пятницу и в субботу. Зоопарк открылся 18 сентября 1930 года. Сейчас в нем представлено около 1000 особей, более 320 видов животных, представляющих фауну всего мира. Для посетителей в честь дня рождения зоопарка подготовлена большая праздничная программа. В ней квесты, тематические экскурсии, показательные карты, кормление животных и другие мероприятия. Мемуары младшего брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера похитили за неделю до выхода книги из грузовика в Нидерландах. Об этом сообщает Daily Mail. Это 4 экземпляра книги «Лебединая песня. Диана, моя сестра». Грузовик вез книги на склад для дальнейшей продажи. Водитель припарковался на ночь, чтобы поспать, а проснувшись, обнаружил, что машина взломана. Из кузова пропали несколько экземпляров книги. Голландская полиция расследует инцидент, считает его беспрецедентным. Ранее Чарльз Спенсер назвал свои новые мемуары самой откровенной книгой. Официальный доллар 84.24, евро 97.30.
0: Реклама.
3: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
4: Нет, пока. А что?
3: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
5: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
3: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
6: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
7: А сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в четверг, 17 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем плюс 15, плюс 17.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Радио Лето. Реклама. Здоровье. Ключ к счастью.
1: Медицинский центр «Шанс».
0: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
1: Болезней много. «Шанс» один. Единый телефон 385-00-1.

И официально заявляю вам, друзья, большая часть рабочего дня все. Кто-то уже паркуется у дома, ну а те, кто только-только заступает на свою рабочую смену или слушает нас в самых разных уголках планеты через сайт в разное время суток, крепко обнимаем и поддерживаем вас. Радио Лето.фм.ру. Ловите идеальный музыкальный коктейль, чтобы можно и расслабиться за рулем, и наоборот добавить тонуса. Мне так хорошо с нами Мари Краймбрери прямо сейчас, а группа «Чай вдвоем» и «Ласковая моя» на подходе.

снова добавила бодрости нам Юлия Зиверт. У нее это вообще хорошо получается. Но, друзья, пришло время прощаться. 4 часа вот этого эфирного марафона. Мы его буквально как секунда пролетели. Но завтра мы непременно услышимся снова ровно в 16.00. Астрологи в один голос заявляют. 17 сентября будет один из самых удачных дней месяца, когда солнце в королевском градусе Девы может нам помочь исправить любые ошибки, найти нестандартные выходы и круто проявить себя. Поэтому давайте дерзаем. Марфа у нас с вами и «Забери меня». Группа «Серебро» и Ани Лорак в ближайшие минуты. До завтра!

0: Екатеринбурге 8 вечера. Спонсор рубрики ООО «Интерлингва» – Языковая академия «Талисман». Новости.
1: Добрый вечер. Свердловская область готова к выборам. В регионе в пятницу откроются 2272 избирательных участка. Для обеспечения контроля за голосованием подготовлено около 8000 наблюдателей. Они прошли обучение по золотому стандарту Общественной палаты России, пишет областная газета. Также будет организован контроль за процедурой дистанционного электронного голосования ДЭГ. 3 сертифицированных специалиста прошли специальное обучение в Москве. Свердловчане подали более 330 тысяч заявлений на ДЭГ. Напомню, с 18 по 20 сентября в регионе пройдут выборы депутатов Госдумы России, областного ЗАГС-собрания, а также дум 35 муниципалитетов региона. На заправке в Екатеринбурге вернулись очереди желающих залить топливо в канистры. Это происходит на АЗС самообслуживания, которые работают без операторов, пишет Ядин. Так, на АЗС «Башнефть» на проспекте Космонавтов автоледи простояла час, хотя перед ней было всего 3 машины. Водители заливали бензин в канистры. Выехать было невозможно, так как дорога одна. Напомню, ситуация с топливом начала исправляться около недели назад в преддверии Международного фестиваля молодежи, как и предсказывал свердловский депутат Госдумы Максим Иванов. Между тем, за пределами Екатеринбурга проблемы с бензином сохраняются, отмечает Е1. Предстоящей ночью завтра на Урале пройдут сильные дожди, местами очень сильные, предупреждает МЧС области. По данным Уралгидромета, в отдельных районах ночью пройдет гроза, ночью и утром ожидаются туманы. В пятницу ночью местами снова кратковременные дожди, но днем уже преимущественно без осадков. В субботу будет тепло и сухо, до плюс 18, это обещает Росгидромет. В воскресенье в начале следующей недели небольшие дожди каждый день, но тепло, с дневной температурой до плюс 18, плюс 20. Состояние основательницы Wildberries Татьяны Ким уменьшилось на 1,5 миллиарда долларов с начала года. Теперь оно составляет 6 миллиардов 400 миллионов, сообщает агентство Bloomberg. Причиной снижения количества средств у бизнес-вумен журналисты назвали атаки на склады маркетплейса. В августе журнал Forbes представил ежегодный рейтинг 20 самых состоятельных женщин России. Татьяна Ким стала лидером списка в 5-й раз подряд с капиталом 5 миллиардов долларов. Атаки украинских беспилотников на объекты Wildberries происходили в разных регионах России с июля. Однако сервисы, пункты выдачи и логистические объекты Wildberries работают штатно, отмечает «Москва-24». Редкое сближение Луны и Венеры сняли астрономы Новосибирского госуниверситета вечером 14 сентября. Венера была видна в виде серпа, что бывает редко. Получилось сочетание большого серпа Луны и маленького серпика Венеры. Съемка была непростой, рассказал инженер обсерватории Новосибирского госуниверситета Михаил Маслов. Явление происходило еще при дневном свете. Сначала Луну и Венеру пришлось найти в бинокль, затем навести на них телескоп и фотоаппарат. Наблюдения осложняли также облака, пришлось ждать просветов в небе, пишет «Вечерняя Москва». Официальный курс Центробанка на четверг. Доллар 84,17. Евро 97,13.
0: Реклама.
2: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
3: Нет, пока. А что?
2: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
4: Да кай кунтяу, папа. Я же тебя учила.
2: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
5: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
6: А сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра в четверг, 17 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем плюс 15, плюс 17.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Радио «Лето». Реклама.
1: Тяжесть в ногах? Отеки и звездочки? У вас есть шанс избавиться от варикоза.
2: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение варикоза, сосудистых звездочек, отечности ног и венозной недостаточности. Прием ведут опытные врачи-флебологи.
1: Медицинский центр «Шанс». Верните себе легкую походку и красивые ноги.
2: Звоните 385-301.
3: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Новости.
2: Здравствуйте. Свердловская область готова к выборам. В регионе в пятницу откроются 2272 избирательных участка. Для обеспечения контроля за голосованием подготовлено около 8000 наблюдателей. Они прошли обучение по золотому стандарту Общественной палаты России, пишет областная газета. Также будет организован контроль за процедурой дистанционного электронного голосования ДЭГ. 3 сертифицированных специалиста прошли специальное обучение в Москве. Свердловчане подали более 330 тысяч заявлений на ДЭГ. Напомню, с 18 по 20 сентября в регионе пройдут выборы депутатов Госдумы России, областного ЗАГС-собрания, а также дум 35 муниципалитетов региона. Отопление в Свердловской области пока подается в 5% жилых домов, а также в 875 социальных объектов. В первую очередь, напомню, тепло подают социальные здания и жилые дома в северных районах региона. Как сообщил в соцсетях губернатор Денис Паслер, тепло уже начинает поступать в 52 муниципальных образования. Сформирован запас топлива, подготовлены более 900 аварийных бригад, почти 1500 единиц техники. Регион готов к отопительному сезону. Задача для муниципалитетов и всех ответственных служб обеспечить его стабильное прохождение, подчеркнул губернатор, пишет «Новый день». На Среднем Урале продолжается клещевой сезон, предупреждают медики. За неделю в регионе зарегистрировано еще 90 пострадавших от укусов клещей. С начала сезона к медикам обратились 18 тысяч человек. Это в 1,6 раза меньше, чем в тот же период прошлого года, ниже среднего многолетнего показателя, пишет «Новый день». Лабораторно подтверждено, что больше всего клещей заражены лаймборелиозом, почти 47%. На природе следует быть осторожными. Состояние основательницы Wildberries Татьяны Ким уменьшилось на 1,5 миллиарда долларов с начала года. Теперь оно составляет 6 миллиардов 400 миллионов, сообщает агентство Bloomberg. Причиной снижения количества средств у бизнес-вумен журналисты назвали атаки на склады маркетплейса. В августе журнал Forbes представил ежегодный рейтинг 20 самых состоятельных женщин России. Татьяна Ким стала лидером списка в 5 раз подряд с капиталом 5 миллиардов долларов. Атаки украинских беспилотников на объекты Wildberries происходили в разных регионах России с июля. Однако сервисы, пункты выдачи и логистические объекты Wildberries работают штатно, отмечает «Москва-24». Редкое сближение Луны и Венеры сняли астрономы Новосибирского госуниверситета вечером 14 сентября. Венера была видна в виде серпа, что бывает редко. Получилось сочетание большого серпа Луны и маленького серпика Венеры. Съемка была непростой, рассказал инженер обсерватории Новосибирского госуниверситета Михаил Маслов. Явление происходило еще при дневном свете. Сначала Луну и Венеру пришлось найти в бинокль, затем навести на них телескоп и фотоаппарат. Наблюдения осложняли также облака, пришлось ждать просветов в небе, пишет «Вечерняя Москва». Официальный курс Центробанка на четверг. Доллар 84,17, евро 97,13.
1: Реклама.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра в четверг, 17 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 10 до 12 градусов тепла, ну а днем плюс 15, плюс 17.
1: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
7: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
1: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

слушаете «Радио Лето» 98.9 FM. Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 вечера.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.